0: Боже, как еще от живота.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.